Ой, синдромдрайска, ой, синдромдрайска, раудрайска, ракурья, раудрайска, лиасая, урея, лиасая, бересит, мавала, бересит, куси, курья, ганга, хекси, куси, курья, ганга, хекси, лелия, хекси, лелия, хекси.